Что ж ты пригорюнился, товарищ? Вот и граница литовская, до которой тебе так хотелось добраться.

это ваток сломилось. А вот мы, отец Мисаил, да ас многогрешный, как утекли из монастыря, мы так и вовсе не дома.

и татарите по городу похаживают, за царя Ивана поглядывают, слетаться уже. Грозный царь то

0: Что ж ты не подтягиваешь, да и не потягиваешь? Не хочу!
1: Вольному воля!
0: А пьяному рай, отец Мисаил!

0: повесить. Слыхал ли ты это?
1: Не слыхал.
0: Читать умеешь?
1: Нет, сыне, не умудрил Господь.
0: Так вот тебе указ.
1: А что мне
0: этот еретик, разбойник, о, грызька ты?
1: Вона, что ты, Господь, с тобой?
2: Господи, стоп,

0: siebie, gniaz Vasilij Ivanič Šujski. Če on bio...
1: Šujski, sabe, postoj, скажи, что радит и дед князя, и ждем, скажи, без гнева его беседы.
0: Вечер пучина хаот пришел с доносом на Шуйского, Мстиславского и прочих, и на хозяина. Ночью тайная беседа шла у них. Гонец из Кракова приехал.

0: Боже, смерть, прости меня! Вот, вот царь ваш, царь, простите!
1: Простите!